0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

It's beyond my control. It's beyond my control.

0: It's beyond my control.
1: You can ring my bell.
2: Наша музыка. Ваше настроение.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Kids!

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендовид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

Обещай не грустить и улыбнись, никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

нас окружает. В этом мире только ты, и я. А между нами, радость, слезы, страсть, ненависть.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая.

без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире не нужно.

гадание судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Доброе утро, мальчики и девочки. Здравствуйте, любимые, дорогие, ненаглядные радиослушатели. Maroon 5 и я, мы вас в очередной раз приветствуем здесь, в этой студии, в студии Первого радио, 89.1 FM. 8 часов 20 минут на часах. Я думаю, что сделаем небольшую остановку, а может и сделаем, как пойдет. Нет, пожалуй, не сделаем. Знаете, следующая композиция посвящается тебе. Тебе посвящается композиция. И если какое-то совпадение ты почувствуешь, оно не случайно. Оно для тебя. Девочка так мечтала. Называется эта композиция, которую мы вместе с вами слушаем. Да, это тебе. Это про тебя.
1: Запоминая эту истину, не сомневайся в себе никогда и в свет, и в тьму. Ты можешь многое, ты можешь больше, чем ты думаешь. Все обязательно получится.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
3: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Жаркое лето в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
6: Первое радио.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
3: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
4: Только в «Центркар».
5: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: «Центркар Азур».
5: Дерех Ашива 9.
6: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.

0: Итак, после прекрасной, замечательной, оптимистичной песни от Кайго и One Republic, мы, дамы и господа, немножечко сконцентрируемся на актуалии. Сейчас небольшая рекламная пауза, после чего первый выпуск новостей за сегодня со Светланой Карабутой. Далее продолжим.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Ля-кок. Освежающие летние коктейли с петушком Ля-кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля-кок.
6: Ля-кок.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Дональд Трамп заявил, что вопрос с Ираном практически решен. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями в штате Висконсин, комментируя противостояние с Ираном, заявил, что этот вопрос уже практически решен. Это будет завершено либо с помощью бумажки, то есть мирного соглашения, либо гораздо более сложным путем. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что это гораздо более простой путь, сказал Трамп. Заявление было сделано на фоне очередного обострения противостояния США и Ирана. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Иран выпустил 7 баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна. Атака произошла спустя несколько часов после того, как американские военные успешно отразили налет 4 иранских беспилотников. Ответственность за ракетный удар взял на себя корпус стражей Исламской революции. Разведывательное управление Министерства обороны США повысило уровень угрозы со стороны иностранной контрразведки в отношении Израиля до высочайшего, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух действующих официальных лиц и одного бывшего американского чиновника. Согласно отчету, Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации Трампа по конфликтам на Ближнем Востоке. Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что утверждение о том, что Израиль шпионит за США, совершенно не соответствует действительности. Представители Хамаса прибыли в Каир для обсуждения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает телеканал Аль-Джазира. Хамас сообщил, что некоторые его представители прибыли в Каир перед запланированными встречами с египетскими официальными лицами и посредниками, чтобы завершить реализацию первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе, заключенного при посредничестве США, передает телеканал. Согласно сообщению, делегацию Хамаса в Каире возглавляет Халиль Аль-Хая. Игроки сборной Ирана получили американские визы для участия в чемпионате мира по футболу, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Иранским игрокам выдаются визы для въезда в США, передает телеканал со ссылкой на представителя Белого дома. Первый матч с участием сборной Ирана состоится 15 июня в Лос-Анджелесе. Иранская команда сыграет со сборной Новой Зеландии. Также в рамках чемпионата иранцы сыграют с командами из Бельгии и Египта. И о погоде. Сегодня по всей стране ожидается повышение температуры воздуха, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Александр Солнцев.
11: Александр Солнцев! На первом радио.
12: Ради него ты, ради радио ждешь.
0: Ну что, любители жары и вот этого всего, на вашей улице праздник. А я, как человек эмпатичный, могу лишь только за вас порадоваться.

Не ожидал, честно говоря, от Леди Гага такого классного, мощного саунда. Ну, ей, понятно, помогали, но как же это приятно. Доброе утро, мальчики и девочки. 9:06 на часах в нашей студии. Меня зовут Александр Солнцев. Вы, как вас зовут, кстати? Вот тебя как зовут? И тебя. Можете написать, как вас зовут, если хотите, конечно, на наш WhatsApp. Можете не писать. Чем бы вы не занимались сегодня, желаю, чтобы у вас все получалось. Пусть у тебя все получится. Во, уже начинает получаться. Ну и, разумеется, очень хотелось бы, чтобы сегодняшняя суббота была настоящей субботней. Тихо, спокойной, чтобы все шло своим чередом. И вообще, чтобы все было хорошо.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Реклама.
1: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
3: Только под знаком качества Ориджинал вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
4: Орион Чокопай.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
1: «Оболонь». Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
6: Жаркое лето в «Центркар».
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: «Центркар Азур».
7: Дерех Ашива 9.
8: «Ля Кок Блю Лагун» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Блю Лагун» с петушком.
9: «Ля Кок».
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Еще ниже!
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.
13: I miss knowing what you're thinking.

0: Вот что бывает, когда собираются несколько талантливых людей. Дэвид Гетта, Бэби Рекса, Джей Балвин. И появляется вот эта симпатичная песенка.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Ну, вы поняли, да? Скоро Мундиаль, что бы это ни значило. Ну, а поскольку это важно, то на нашем радио, разумеется, будет проект, посвященный этому событию.

0: не принимает, то мы доберемся до тебя еще и через интернет, и через нашу аппликацию Первое радио 89.1 FM. Так что куда ты денешься, когда
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
8: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.
0: Десять утра в стране.
9: Что это за свет?
10: Александр Сердцевич на улице темно.
9: Солнце, солнце, Александр, солнце.
11: Чего там, все равно.
0: Итак, мальчики и девочки, утро. Я очень надеюсь, что у вас доброе. 10 часов и практически 1 минута на часах нашей студии. На ваших, я думаю, что примерно столько же. Вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Меня зовут Александр Солнцев. Наш традиционный субботний эфир под девизом «Много музыки, мало слов». Хочу лишь только добавить, что в этом часе вас ждет повтор рубрики «Полный вперед». Это про автомобили. А если учесть, что нас в основном слушают в автомобилях, то наверняка эта рубрика будет вам очень полезна и интересна.

Hello, и где бы ты ни был, дорогой радиослушатель, мы все равно до тебя доберемся с помощью ультракоротких волн. Ну, а если в твоем районе УКВ

0: This is Real Love. Опять же, коллаборация. Причем удачная коллаборация с Джесс Глин и группой Clean Bandit. Мальчики и девочки, 10-13 на часах в нашей студии. Вы по-прежнему с нами. Мы по-прежнему с вами. Мы вместе, вместе мы. И это просто замечательно. Люблю вот такой вот симбиоз, знаете ли. А, кстати, у нас сегодня суббота. Знаете, в субботу мы с вами будем делать интерактивную программу. Самую народную программу на Первом радио. Называется она «В нерабочий полдень». Что это за программа? Меня часто спрашивают. Объяснять, как говорится, некогда. Послушайте сжатую информацию об этом.
1: По субботам и праздникам.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13.00.
2: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В нерабочий полдень.
2: Закажи.

0: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
1: «Оболонь». Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
6: Center Car Azur.
8: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
8: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Сия композиция называется «Troublemaker». Она о человеке, вокруг которого всегда сплошные неприятности. Интересно, в вашем окружении есть такой? Но вот когда вот с ним начинаешь общаться, сразу и у тебя появляются неприятности. Если есть, напишите его имя прямо сейчас. На бумажке, приклейте ее на холодильник, ну а дальше знаете, что делать.

0: Вот интересно, кстати, смотрите, если у вас есть автомобиль, вы называетесь автолюбитель. Если у вас есть, например, самокат, вы называетесь самокатолюбитель? Или если у вас есть, ну не знаю, шкаф, вы шкафолюбитель или как? А если у вас есть, например, собака, вы ж не собаколюбитель? В общем, тут надо разбираться, конечно. Но все-таки, если у вас есть автомобиль и вы автолюбитель, то следующие 18 минут нашего эфира исключительно для вас.
1: Всем привет, это «Полный вперед». С вами Слава Быстрицкий. На линии, как всегда, Евгений Вайнерт из Соединенных Штатов. Женя, привет.
2: Привет, Слава, всем здрасте.
1: Я уточняю страну, потому что только там можно посетить два мероприятия подряд и не сойти с ума.
2: А кто тебе сказал, что я не сошел с ума? Ты видел эту справку? Так и нет.
1: Ну, делись скорее, что за мероприятие. Сойти с ума легко, да. Я вот сейчас листаю фотографии. Сначала я листал фотографии Феррари, чуть с ума не сошел сам.
2: В одну сторону.
1: Да-да-да, сейчас в другую.
2: Да, ну, посещать всякие конкурсы «De Elegance» — это же мое второе «я».
1: Ну, тогда не будем откладывать. Поехали.
3: «Полный вперед» — программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
1: Ну, рассказывай, как тебя угораздило отправиться в такое путешествие?
2: Ну, когда я увидел рекламку у себя там в своих залежах очередного такого «Элеганса», «De Elegance», в районе Вест-Вирджиния, в штате Вест-Вирджиния, вот, то сразу понял, что я просто должен туда поехать. Ну, во-первых, штат сам по себе очень красивый, он весь в Апалачах. То есть единственный штат, который полностью в горной местности. Ну и плюс ко всему, если где-то проводится такой «De Elegance», это значит, место должно быть достойное само по себе уже. То есть никто на стоянке пляжа такого не проводит там, или на стоянке супермаркета. Ну, естественно, я и поехал. Такое местечко называется Гринбри.
1: Я отвлеку тебя на секунду, просто мне интересно сам факт. Как к тебе приходит мысль, а не сесть ли мне на машину и проехать 1000 миль, чтобы увидеть что-то? Это нормально вот так вот?
2: Вест-Вирджиния — это недалеко. Вбрасываю адрес, смотрю расстояние, прикидываю, сколько мне туда ехать. В пределах 750-800 километров.
1: По израильским меркам, да, недалеко.
2: Да, я не рассматриваю, как далеко ехать. Да. Это что правда, то правда.
1: Да, какая... Прям рядом.
2: А вот, ну и да, так вот, и поехал. Вот эти все горы, красивые дороги там, то все. И потом, значит, ты поднимаешься, заезжаешь в такой лесок, и тут перед тобой открывается гигантская площадка с очень красивым зданием, старым таким, ну ему, ну точно за 100 лет, такое гигантское.
1: Дворец.
2: Дворец, да. И перед ним стоит техника всяческая.
1: Я заглянул на сайт мероприятия, и там на главной страничке вот именно этот вот дворец, образец богатой жизни. Как это вот представляется нам по фильмам, по всяким фантазиям, вот это оно.
2: Ну, в общем, да, именно оттуда мы всего этого набрались. Ну, а снимали, соответственно, жизни. Да, так вот, ну, кроме всего прочего, ты туда заходишь и ищешь глазами, где тут касса, где тут платить. А тебе такие зазывалы, иди сюда, давай мы тебе нальем коньячка. Я говорю, а касса где? Говорит, какая касса? Это все бесплатно, давай вперед.
1: Бесплатно, еще и дегустация, я понял.
2: Ну, там это, только лизнуть, а в принципе никаких проблем. Прямо на этой лужайке, значит, такой открытый бар, столики стоят, и ты можешь совершенно спокойно от кофе до более чего-то серьезного. Вот, с видом на всю эту красоту. Во-первых, я всегда любил, и мы с тобой тоже знаем, почему, при одном только слове «Dodge», которые первые там 20-х годов «Dodge Brothers».
1: С логотипчиком.
2: Да, с нашим любимым логотипчиком, с Магендавидом. Mm-hmm. Вот. Ну, естественно, мимо такой машины 24-го года «Dodge Touring» пройти я не мог. И весь еще такой абсолютнейший фан – это его родные инструменты. В родном деревянном ящике. Ну, тогда же инструменты все возили с собой.
1: Это, мне кажется, отдельный такой фетиш.
2: Да.
1: Вот эти вот все дополнения.
2: Именно так. Это просто такие вот произведения искусства столетней давности. Ну, столетний плюс. 102 года этой машины, да? И все это просто в идеальном состоянии. Ну, просто замечательно. Смотришь, глаз радуется. Тут же разворачиваешься так чуть-чуть, так косит лиловым глазом. В сторонку, ну потому что оно красное, просто мимо этого пройти невозможно. Феррари 275 GTB Берлинетта. 64 года.
1: За прошедшую неделю при названии Феррари я вздрагивать уже начинаю.
2: Нет, это 275. Это все в как бы классе 64 год. Просто классика жанра. Ну и вот, значит, тут стоит 24 года машина, а тут 64 напротив. Ну, каких-то 40 лет вообще-то.
1: Ну, это гигантский период времени.
2: С одной стороны, это гигантский период времени, а с другой стороны, разница такова, что просто, глобальная. Ну, если ты видишь рядом эти две машины. Американская классика, там все Крайслеры, Корды, Пакарды, у которых задние сиденья 20-х годов, у которых задние сиденья, это как бы фаэтон, кабриолет, да, ну, с тентом сверху, но они закрываются, и еще и свое лобовое стекло есть.
1: Но я знаю, что тебя впечатляет больше всего. Блестящая во всех смыслах.
2: Да, да, да.
1: Я догадался.
2: Ну, самая большая коллекция лотусов у нас в Алабаме, в музее, который больше известен мотоциклами. Ну, он в книге рекордов Гиннесса, потому что там самая большая в мире коллекция мотоциклов. 1500. Ну, и отдельно этот Джордж Барбер, он фанат лотусов, и там максимальная коллекция, которую можно было собрать.
1: То есть все?
2: То есть все, да. Ну вот что интересно, а вот этого Лотуса, ну семерку мы все знаем, Лотус, причем интересно, знаешь, говорят, Лотус Супер 7, даже как вот, просто 7, никто не говорит Супер 7, а до него, значит, чего было? А до него было Лотус 6, Лотус 6, причем не Супер, просто Лотус 6, который выпускался с 52 по 57 год. И эта машина была выпущена не как дорожная, по большому счету, а именно как гоночная, специально. И всего-то их было сделано 110 экземпляров. И сейчас уже трудно посчитать, потому что, на гонки выехала и тю-тю. И где-то сложилось или еще что-то в этом духе. Ну и характерная черта, все знают семерку, в общем, представляют, как это выглядит. А тут, значит, это семерка, плюс-минус, да? И закрытые задние колеса полностью.
1: То само по себе уже необычно. И, собственно, как машина выглядит, это своеобразная серебряная стрела, только Lotus.
2: Ну, да.
1: Она полирована до зеркального блеска, до такой степени, что когда машина вот сейчас на фото стоит, она на траве, и трава отражается, и машина как будто исчезла, ее как будто не видно.
2: Да, отражает траву, он сливается. Только колеса черные торчат, и лобовое стекло. Вот. А вот этот вот, причем это его оригинальный номер, шасси номер 60. 56, между прочим, 54-го года. А, вот. У него вообще удивительнейшая история. Он из Англии попал в Австралию, потом его продали, и он вернулся в Великобританию, в Англию. В Англии его перекупили, и он приехал в Америку. И это единственный экземпляр в Америке. А, ну, кстати, шутки шутками. Нет, там была машина, которая мне всегда нравилась. Lamborghini Huracan. Ну, просто с этой машиной связана история, детства, наверное. Занимаясь в автомодельном кружке, я поимел наглость в те времена сделать трассовую машину именно Урака. То есть аккуратненько вырезал ее из плотного пенопласта, посадил на раму и гонялся. Когда я каждый раз встречаю эту машину, я всегда радуется глаз.
1: Ну что ж, время поджимает. Есть ли у тебя еще что-нибудь добавить по первому мероприятию? И сразу прыгнем во второе. Потому что не терпится узнать, что же было дальше.
2: Ну, по-первому, в принципе, для чего еще говорить? Вот такая вот атмосфера, вот такие вот машины. Все замечательно, была хорошая погода, спасибо, даже в горах.
1: Но во втором не была хорошая погода.
2: Во втором, как это сказать, она, в общем, не могу сказать, что сильно плохая была. Чуть-чуть, самую малость. Похуже, место и атмосфера были фестивальные. Не просто конкурс де элеганс, а фестиваль. Просто на улицах города, которому за 100 лет. Вот, и все это в лесу тоже. Это уже в Северной Каролине. Пайнхарст. Такой городочек.
1: Я не успеваю следить за твоей географией, ты для меня просто телепортируешься.
2: Смотри, это такая хитрость. Едешь в одно место, фигня, там 700 километров, 750. Поехали. Приезжаешь туда, смотришь, следующее мероприятие в этом месте. Так отсюда что же 750? Так тоже ж можно ехать, да. Причем совершенно не задумываясь, что возвращаться-то назад вдвое больше.
1: Какие-то 1500 километров. Ну, занесло так занесло.
2: Да, занесло так занесло. Причем занесло меня накануне. В субботу приехать отдохнуть, а в воскресенье само мероприятие. Приехал, прошелся по городочку, смотрю, там стоят эти... Уже съезжаются машины. Я тебе присылал этот Ford A, Model A, середины 20-х, за $10,000. Ничего, причем это Машину завели, поехала машина, все на ходу, все замечательно.
1: Подожди, это никакой не новодел?
2: Это не новодел, это оригинал.
1: Для меня лично это дико звучит. Машина, которая 100 лет, по цене 28 тысяч шекелей.
2: Я тебе сейчас смешнее историю расскажу. Не сильно я нашел место, где мне поужинать. И потом думаю, дай-ка я загляну в расписание этого мероприятия, что вообще, ну поскольку они все съезжаются, там я возле гостиницы видел машины этого мероприятия, ну надо посмотреть, что вообще происходит. И смотрю, что накануне, то есть в субботу вечером, есть между собойчик в частном аэропорту, ну аэродром частных самолетов. Это расписание, в которого входит ужин.
1: И ты решил совместить приятное с полезным.
2: Да, ну я так прикинул цену, думаю, это вполне очень даже разумное этот самый...
1: Вложение.
2: Вложение, да. Ну и поехал туда. Ну, естественно, и попал. И вот тут ангар и летное поле аэродрома. Это само по себе интересно. Вот, и плюс ко всему, тебе, пожалуйста, в ангаре ужин, включая бар, между прочим.
1: Я уже догадался, что там наливают на каждом углу, а ты за рулем. Издевательство такое.
2: Нет, почему это не издевательство? Там есть количество. Никто тебе слова не скажет за бокал белого вина.
1: Ну, хорошо живете, полиция адекватная. Так что же там за машины были? Все те же самые фестивальные?
2: Нет, я понимаю, что это фестивальные, потому что ты по номерам видишь, если машина приехала из другого штата, это абсолютно точно фестивальная. То есть, если это не Северная Каролина, значит, все, сюда приехали.
1: А еще приехали, я так понимаю, привидения, да, из одноименного фильма про охотников.
2: Ну да, эти ребята тоже были. Охотники за привидениями на этом классическом Кадиллаке. Acura NSX в идеальном состоянии. Тут Aston Martin этот новенький стоит. Потом ты внутрь входишь, у тебя так раз под крылом самолета Citroen SM. Это же для Америки совсем другая история, очень редкая. Вот. А потом бац, и Marcos стоит. Ну, когда-то его называли Marcos Mantis. Вот. Но здесь он в варианте 1600. Моторчик такой чуть типа послабее, но это такая британская классика купейная. Маленькая, смешная такая машинка, но она спортивная, что они так ездили с задором. Вот. Ну, естественно, там Lamborghini, Porsche, что там только нет. И все это вот в такой совершенно милой атмосфере. Ягуары это как классические, да, и тайп. Вот. Кобра. Ну, и все это как бы вот у тебя под руками. Такая атмосфера просто чудесная. А я, кстати, там в этот вечер так мило пообщался, ну, так получилось, с одним из организаторов этого фестиваля. А наша встреча, так сказать, и разговоры на следующий день продолжились. Мы снова встретились, мы рассмеялись. Вот, потом он попросил меня сфотографировать машину, которую он представлял, проулер. Ну, окей, ладно, дело не там. В воскресенье, ну, есть у меня такая привычка приезжать за несколько часов до... начало мероприятия. Когда только туда люди приезжают, владельцы машин, практически нет посетителей.
1: Посетитель еще не шел, но дождь уже шел.
2: Ну так, оно чуть-чуть на голову капало, но это не было принципиально вообще. Это наоборот добавляло такого некого шарма этому всему мероприятию. Вот. И опять-таки, это же все внутри, на улочках вот этого старого города.
1: И все это очень аутентично выглядит, то есть фон для машин очень подходящий.
2: Да, да, да. Да, да, абсолютно.
1: Особенно подходящий, когда ты видишь прародителя всем известного УАЗа Буханка. Это джип FC-150.
2: Да, который джип, мимо этого же просто невозможно пройти. Ну, как бы человек, который не знает, что такое УАЗ Буханка, он пройдет мимо и... Ну да, смешная машинка, которая там 70 лет.
1: Да, 70 лет назад советские инженеры просто слезали у джипа автомобиль, теперь еще и не собираются прекращать ее выпуск. То есть кому-то это смешная машинка, а кому-то вообще не смешно, потому что видят, что это до сих пор продается.
2: Да-да-да, лизните джип, на выходе будет буханка. Обрати внимание на одну фотографию. Ягуар зеленый, под бельгийским номером. Ну, это на самом деле гоночная машина, абсолютно, для гонок сделанная, C-Type, с этими стеклышками. Но я сейчас не об этом. Задний план. Вот этот вот домик, на котором написано First Bank. Во-первых, банк рабочий. То есть это банковское отделение работает. И вот эти машины, которые стоят на заднем плане, когда они только вышли с завода, с конвейера, вот они там ездили. Это все оригинальная.
1: Ну, то есть это абсолютная машина времени,
2: да,
1: в каком-то,
2: да,
1: смысле.
2: Да, да, это полное ощущение. Вот, вот не зря вот на этих улочках это выставляется, потому что это действительно они, эти машины 20-х, 30-х родились именно тогда, когда все это, ну, как бы оно было новое, да, или только построилось, или ему там было 30-40 лет, потому что это недавно, все это работало, и вот оно оттуда.
1: А потом оглядываешься, сзади тебя Ferrari F12 или тот же NSX, которые вообще выпадают из этого видеоряда.
2: С этим NSX это отдельная история, которую я накануне встретил, и тут, значит, он стоит. Ну, это так называемый японский кусочек. Там стояли только японские всякие машинки. А вот. И мы тут совсем недавно вспоминали Honda Beat. NSX праворульный, привезенный из Японии. Абсолютно оригинальный. Вот этот вот родстер двухместненький, желтенький, которая Honda Beat, она тоже праворульная, привезенная из Японии. Ну, разница только в том, что на NSX ездит японский муж, а на Honda Beat ездит американская жена.
1: Да, уж веселая семейка.
2: Да, да. Это вообще все приветливые, все прекрасно.
1: Ну, европейцев вот тоже много. Те же Porsche красные, один даже гибридный.
2: Ну, это 26-го года, да, 911-й. Вот, да. И тут, значит, это еще про, как бы так сказать, про утро почти. Только-только начинают появляться какие-то люди, и тут подъезжает очередной товарищ на спайкере. Спайкер C8 — это такая штука интересная очень. Это такая, знаешь, предтеча Пагани, что ли, я бы даже сказал. Вот если внимательно посмотреть на салон спайкера,
1: то можно понять, что Пагани очень долго ездил в этой машине и очень сильно вдохновился.
2: Ну, на самом деле, вот эта вот ручка переключения передач, она такая, она в спайкере такая в первой машине появилась, то есть, а дальше уже пошли, как бы, все остальное на эту тему вторично. А вот, да, родилась она в спайкере, когда привод у тебя прямо открыт и прямо весь полированный и блестит. И вот это все, скажем, вот рядышком с этим Rolls-Royce'ом. Это, кстати, Фантом. А с той стороны стоят Ягуары и Type. У меня за спиной Lotus Emira вообще-то.
1: Весьма колоритно. Вот я вижу даже Ferrari 12-цилиндрик.
2: Ну да, да, да. Тогда еще владельцы Ferrari ничего не знали про Люсю. И все прошло спокойно. Ну, просто еще нельзя забывать, что это было прошлое воскресенье.
1: Да-да, мы собирались рассказывать про твое путешествие в прошлый раз. Новость про новую Ferrari от Apple нас всколыхнула.
2: Новость всех.
1: Да, не оставила равнодушным. Подытожим. Я так понимаю, что поездка стоила того.
2: Да, конечно, стоила. Я не могу сказать, что я прям увидел вот здесь, в частности, в Пайнхарст, что-то сильно супер уникальное. Но атмосфера этого города с этим фестивалем, она была просто потрясающая.
1: Не, ну я понимаю, удивить Евгения фактически нечем. Его даже не удивит спайкер.
2: Ну, во-первых, спайкер всегда увидеть приятно, в любом случае. Урака, кстати, тоже. Lotus X, Honda Beat. Машины крайне редкие. А причем вот этот Lamborghini Urraca, который я тут постоянно вспоминаю, я в Вест-Вирджинии с владельцем перебросился по пару словами. Вот. И тут говорю, о, из это самое, от Вест-Вирджинии до на Северной Каролины. Он смеется, говорит, да, говорит, весело. А у него номера Север. Он говорит, я ж дом, здесь я дома, это туда я в гости приезжал, в Вест-Вирджинию. А я-то сам из Северной. Он говорит, ну я вижу номера. Открывали Волынкой, на самом деле, этот фестиваль. Он, этот поселок, он такой немножко британский, это чувствовалось. Ну, а, ну, Морган тоже там стоял, Морган Плас. Вот, и вот, да, Волынка, юбка, знамена, выступления ветерана, военного. Ну, в общем, все такое вот, оно все очень колоритно и аутентично абсолютно.
1: Спасибо, Женя, что делишься. Как всегда, не перестаю благодарить за то, что кому-то удается посещать вот это все и делиться с нами.
2: Ладно, по-моему, пора готовиться в следующую поездку.
1: Точно, за хорошими эмоциями.
2: Да.
1: Обязательно делись. Всем хороших и спокойных дорог.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока.
3: Реклама.
4: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. шеф Абухари, главный по вкусу.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центркар Азу. 03-558-5458.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-Ле-Цион. Бен Цви, 23.
3: Реклама.

0: «Прощай, моя любовь», а футбол скоро будет вновь. Знаете, да, такую поговорку? Ну так вот.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Gonna start the rebellion, I know.

0: Потом сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего очередной выпуск новостей на сегодня. Очень надеюсь, что новости хорошие. Во всяком случае, Света улыбается. Она уже в эфире у себя там в ТикТоке. Заигрывает с людьми, очевидно. Ну, значит, новости хорошие. Ну, все. Значит, выспимся, наверное.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мада Неймания» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
7: В соответствии с условиями мероприятия.
8: «Ля Кок».
9: «Ля Кок Мохито» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Мохито с петушком».
8: «Ля Кок».
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Ливанская армия заявила о гибели двух военнослужащих при ударе Цааля. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Командование вооруженных сил Ливана сообщило, что в результате израильского удара по военному автомобилю на дороге Набатия-Хардали на юге Ливана погибли двое военнослужащих, включая офицера. По данным ливанских источников в сфере безопасности, которые цитируют арабские СМИ, погибший офицер был в звании полковника. Он погиб вместе со своим водителем. Личности погибших на данный момент не раскрываются. Армия обороны Израиля пока не комментирует этот инцидент. Министерство юстиции Ирландии объявило о введении запрета на въезд на территорию страны для министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Как сообщило информационное агентство Анадолу, официальной причиной принятия таких мер послужили действия и заявления израильских министров, которые, по мнению Дублина, подрывают стабильность. Распоряжение главы Минюста вступило в силу немедленно. Своим решением Ирландия присоединилась к ряду других европейских государств, которые ранее ввели аналогичные санкции в отношении этих израильских политиков. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинение президента Ливана Жозефа Ауна о том, что Тегеран вмешивается во внутренние дела Бейрута на фоне войны между Израилем и Хизбаллой. Судя по комментариям господина Ауна, можно подумать, что именно Иран оккупировал пятую часть Ливана, вытеснил четверть ливанцев и ежедневно бомбит его страну, пишет Аракчи в соцсети X. Если бы Ливан был разменной монетой в переговорах с Ираном, мы бы давно заключили сделку. Спасите Ливан от вашего настоящего врага, господин президент, обратился Аракчи к Ауну. Комментарии Ауна прозвучали после того, как Хизбалла отвергла новое соглашение о прекращении огня между израильским и ливанским правительствами, достигнутое при посредничестве США. С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 129 связанных с Ираном торговых судов, сообщило в пятницу Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США перенаправили 129 коммерческих судов и 6 вывели из строя в рамках обеспечения режима санкций, говорится в сообщении. Как указывает командование, продолжающуюся блокаду Ирана со стороны США обеспечивают тысячи американских военнослужащих на море, в воздухе и на суше. Украинские дроны этим утром атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале около 7 утра призвал жителей города оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Такое предостережение он сделал впервые. Из-за атаки в городе ночью и утром фиксировались сбои в работе мобильного интернета. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил, что над регионом был сбит 141 беспилотник. Масштабов разрушений он не уточнил. И о погоде. Сегодня по всей стране ожидается повышение температуры воздуха, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Мы следим за развитием событий.
8: Что это за свет?
12: Александр Сердцевич на улице темно.
8: Солнцев, Солнцев, Александр Солнцев.
13: Чего там, все равно.
0: Итак, дамы и господа, продолжаем развлекаться и отдыхать. Сегодня все-таки суббота, день, когда можно позволить себе то, что можно позволить себе. И при этом не надо никому ничего объяснять, почему вы себе это позволяете. 11:04 на часах нашей студии.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя, тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Минеральная вода из карловых вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
0: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
3: Center Car Azur.
4: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем! И сегодня мы отправимся в мир руконожки Ай-Ай. Ай-Ай – один из самых необычных приматов на Земле. Это ночной лемур, который живет только на острове Мадагаскар. Свое название получил из-за длинного тонкого среднего пальца, которым добывают пищу из-под коры деревьев.
2: Его королевское величество, бесподобный король Джулиан XIII, самопровозглашенный властелин лемуров. Ура!
1: Средний палец Ай-Ай очень длинный и тонкий. Им он простукивает деревья и выковыривает личинок, словно миниатюрный инструмент. Ай-Ай стучит по стволам и слушает звук пустоты внутри дерева. Так он находит насекомых, спрятанных глубоко под корой.
3: Вот такие наши новые знакомые насекомые, насекомые.
1: Передние зубы руконожки постоянно растут, как у грызунов, поэтому животное постоянно что-то грызет, чтобы их стачивать. Очень редкое животное. Ай-Ай встречается только на Мадагаскаре. В других уголках мира, в дикой природе, его нет. Днем руконожка обычно спит в шарообразном гнезде из веток и листьев. На поиски еды выходит только после захода солнца. Местные легенды долгое время связывали Ай-Ай с несчастьями и колдовством. Из-за суеверий этих животных нередко убивали. Уши Ай-Ай напоминают уши летучей мыши. Благодаря им он улавливает даже слабые звуки внутри дерева.
4: Но складывать уши плохой вариант. Ты приглядись к себе лучше, найди свой талант. Возможно, если ты просто приложишь усилия, уши твои превратятся в крылья.
1: Может доставать еду из самых узких щелей. Тонкий палец способен проникать в крошечное отверстие. Это позволяет добывать пищу, недоступную другим животным. Большие глаза, лохматая шерсть и длинные пальцы делают его похожим одновременно на обезьяну, белку и сказочное существо –

0: Многие люди впервые принимают его за персонажа фильма ужасов. Европейские ученые описали ай-ай лишь в 19 веке. Долгое время они даже не могли понять, к какой группе животных его отнести. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Лякок. Лякок Blue Lagoon. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
4: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
0: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан, впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей

0: На мой взгляд, одна из самых прикольных песен Бритни Спирс «Toxic». В завершение очередного музыкального часа здесь, на первом радио, вы никуда не уходите, все будет еще музыкальнее сразу после небольшой рекламной паузы.
1: Реклама. «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
1: Реклама.

0: «Полдень в стране».
1: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
0: Вполне вероятно, что вы ожидали кого-то другого, но в эту субботу до 3 часов дня мы будем с вами вместе, мальчики и девочки. И это, честно говоря, мне очень нравится. Через час небольшим начнем программу в нерабочий полдень. Потом еще часик послушаем всякую разную музыку. Так что впереди у нас очень неплохие перспективы.

0: day together. I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
2: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
2: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Абалонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Новости Махсаней Хашмаль.
4: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаней Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: Center Car Azur.
7: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
8: Ля-кок.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Новости Махсаны Хашмаль.
11: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.

всем же ты дышишь. Давай на «Эль», а давай на «Эль». Представь, что мы в Париже, танцуем, сносит крыша. А давай на «Эль».

И если у вас хорошее настроение, почему-то, то хочу вас обрадовать. Буквально через несколько минут начнется программа «В нерабочий полдень». Я знаю, все ждете, естественно, и правильно делаете, потому что это программа, которую стоит ждать, а не вот это вот все, что вам говорят. В общем, в два часа мы программу закончим, в час с небольшим мы ее начнем сразу после выпуска новостей. Так что пока можете как-то усаживаться вокруг радиоприемника. Приемник по центру, сами на стульчиках там, вот чтобы удобно было.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: В кассе «Шоумен».
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
1: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
4: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
5: В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Саль прокомментировал сообщение о гибели ливанских военных. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Саль прокомментировал сообщение из Ливана о гибели военных в результате удара по автомобилю в районе деревни Аль-Хардали. В заявлении сказано, Саль зафиксировал подозрительное транспортное средство, которое двигалось в направлении наших сил недалеко от деревни. Автомобиль ехал по зоне активных боевых действий, откуда ранее было эвакуировано население, и где Салем была объявлена угроза обстрела. Кроме того, согласно имеющимся у Саля разведданным, в этом районе

0: районе активно действует Хизбалла. После обнаружения автомобиля с учетом оперативных предупреждений и угрозы для наших военнослужащих по транспортному средству был нанесен удар. Данный инцидент расследуется. Пресс-секретарь армии особо подчеркнул, речь идет о зоне ведения боевых действий, передвижение по которой требует координации с ЦАЛем. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями в штате Висконсин, комментируя противостояние с Ираном, заявил, что этот вопрос уже практически решен. Это будет завершено либо с помощью бумажки, то есть мирного соглашения, либо гораздо более сложным путем. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что это гораздо более простой путь, сказал Трамп. Заявление было сделано на фоне очередного обострения противостояния США и Ирана. Ранее Центком сообщил, что Иран выпустил 7 баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна. Атака произошла спустя несколько часов после того, как американские военные успешно отразили налет 4 иранских беспилотников «Камикадзе». Разведывательное управление Министерства обороны США повысило уровень угрозы со стороны иностранной контрразведки в отношении Израиля до высочайшего, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух действующих официальных лиц и одного бывшего американского чиновника. Согласно отчету, Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации Трампа по конфликтам на Ближнем Востоке. Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что утверждение о том, что Израиль шпионит за США, совершенно не соответствует действительности. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
1: По субботам и праздникам.
2: Закажи песню.
1: В 13.00.
2: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
2: Закажи песню.
1: В нерабочий полдень.
2: Закажи, ты, а споем все вместе.
1: На Первом радио.
3: Тыгдын. Ну что, мальчики и девочки, здравствуйте еще раз. 13.03 на часах в нашей студии, и, как говорится, мужчина обещал, мужчина реализовывает обещание. Я говорил на протяжении всего сегодняшнего дня, что с 13.00 скольки-то мы запустим программу, самую народную программу здесь на Первом радио, в нерабочий полдень, и вот она, родная, на праздник к вам пришла. Причем здесь праздник, спрашиваете вы, отвечаю. Если у вас сегодня день рождения, или у ваших друзей, близких, знакомых, родных, далеких и так далее, а также если у вас есть желание, непреодолимое желание, передать кому-то привет или просто напомнить о себе, эта программа создана специально для этого. Напишите свое сообщение к нам сюда на наш WhatsApp 054-2070-800 054-2070-800. И если вы кого-то поздравляете с днем рождения или передаете привет, напишите ваше сообщение от первого лица. Типа «Я поздравляю, Маша, ты», вот это вот все. Это звучит лучше и на самом деле и на ухо ложится приятнее. Кроме всего прочего, не надо экономить слова. За это мы, как говорится, денег не берем. Так что жду ваше сообщение. 054-2070-800. Начинаем нашу программу в нерабочий полдень. Каждую субботу и праздничный выходной день 13 до 14.

И вот первое сообщение к нам пришло от Ольги. Саш, добрый день. Включи, пожалуйста, песню Аллы Пугачевой, которая называется «Позови меня с собой». Ну, как вы понимаете, что может быть приятнее, чем включить песню Аллы Пугачевой для Оли, для нашей постоянной, одной из самых активных радиослушательниц. Оля, спасибо вам за ваше участие. Ну и для вас песня, которую вы хотели услышать. С удовольствием.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Продолжаем нашу программу в нерабочий полдень. И да, это была проверка на внимательность. Кто сразу написал, что это не Алла Пугачева, молодцы, вы получаете приз. А приз — это мой воздушный поцелуй вам. Муа. Ну, продолжаем нашу программу. И вот написал нам Слава. Здрасте, Первое радио. Хочу передать привет нашим друзьям Марине и Диме. Просто так. Любим вас. Слава, Таня и Ноам. Так заканчивается это замечательное сообщение.
2: Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Продолжаем нашу программу, которая называется... Я думаю, что вы все прекрасно знаете, как она называется.
1: Нерабочий полдень на Первом радио.
0: Yes. И вот еще одно сообщение, а их уже тут набежало, знаете ли, это приятно. Сообщение, которое написал нам Игорь. Игорь написал: поздравляю свою маму Олю с днем рождения, желаю ей здоровья, счастья, радости, чтоб мама не болела и мы могли путешествовать. И пускай для нее прозвучит песня Кристины Орбакайте. Крутая! Игорь, поздравляем вашу маму. И пусть ваши пожелания сбудутся. Здоровье, в первую очередь, здоровье.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама. Шоумен.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Новости Махсаны Хашмаль.
4: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
8: Еще одно сообщение пришло к нам на наш WhatsApp 054-2070-800. Хочу напомнить, что он у нас работает. Пишите, заказывайте по возможности. Будем исполнять ваши заказы. Как вы понимаете, не все песни, не все исполнители звучат у нас сейчас в эфире. На это есть определенные причины. Поэтому, ну, а что я могу сделать? Я тут, знаете ли, развлекать пришел. Так вот, сообщение от Светы. Причем не просто от Светы, а от Светы из Тель-Авива, которая такая вся такая в оранжевом. Так вот, Света пишет: можно ли песню капитана Врунгеля? Надоела банальщина. И, Света, я с вами согласен. Банальщина надоела. Долой банальщина. Я вообще бы на самом деле, вот как бы открыл бы радиостанцию, которая называется, как бы, вот, не банальное радио. И включал бы на ней песни, которые вообще не банальные. Ну, то есть, чтобы слова банальность в этой песне не было. Вот как бы есть песни банальные, а это вот как бы радио не банальное. Там были бы новости, кстати, не банальные тоже. Не вот это вот все, да? А вот прям не банальные новости. Например, как они там... корова одоилась, да, теленок отелил. Ну, вот такие новости. Я думаю, что вот такое радио просто необходимо в наши странные времена, чтобы кукухой не поехать. Потому что, конечно, да. Вот, ну, а что касается песни капитана Врунгеля. Смотрите, тут я стою как бы перед выбором. Есть проблема. Точнее, не проблема, а как бы просто объясню, в чем выбор, а потом объясню, почему я решил именно так. Дело в том, что всем известен мультсериал «Приключения капитана Врунгеля». Да. И в этом сериале в начале каждой серии есть такая... Не каждой. В начале серии есть песня. Но эта песня менее популярна, чем другая песня из этого же мультсериала. Поэтому что делать? С одной стороны, если вы про небанальное, то, казалось бы, надо поставить непопулярную песню. А с другой стороны, вполне вероятно, что вы имели в виду ту популярную, но просто назвали ее общим названием. Короче, сейчас мы будем слушать популярную песню из популярного сериала, который называется «Приключения капитана Врунгеля», а песня вот этих вот, ну, помните, да? Вот этих красавчики просто. Чувствуете, как уже, да, вот запахло летом? Италией, наверное. И чьей-то талией, да.
9: Мы бандиты. Gangsterito mi castetto pistoletto, oh yes, mi strelant

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Продолжается, и я продолжаю получать ваши сообщения на наш WhatsApp 054-20-70-800. Значит, папа Андрей пишет Александру и всем-всем-всем тихих выходных. Вот мы после «Ласкового моря» хотели бы послушать песню «Первый снег». Но, к сожалению, я не могу эту песню воспроизвести, во всяком случае, сейчас. Поэтому давайте, раз уж мы хотим песню про снег, то почему бы, собственно, и нет? Послушаем песню про снег. Вот есть такая... О, вот это, тоже классно. Я даже не знаю, какую выбрать. Вы знаете, их так много хороших. Окей, давайте вот послушаем песню, которая... Ну, которая вот всем сразу дает понять, что это песня про снег, а не что-то другое.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Ну и, как говорится, раз пошла такая история, то почему бы нам теперь не послушать песню о жаре? Потому что некоторые, например, сейчас находятся в кондиционированных помещениях. У нас в студии вообще минус 30, и поэтому, как говорится, зуб не всегда попадает, в том числе и на зуб. Поэтому вообще вы обратили внимание, да, что летом хочется зимы, зимой хочется лета. Мне зимой никогда не хочется лета. Но обычным нормальным людям, вот нормальным, которые там нормально выросли, учились где-то, наверное, да, имеют нормальную личную жизнь, то обычно хочется вот того, чего нет в данный момент. И поэтому мы только что послушали песню для тех, кому жарко, песню про снег, а сейчас послушаем песню для тех, кому, так сказать, прохладно. Песню про жару. Тем более, как мы знаем, сегодня на улице прям, вроде бы, прямо-таки, да, тепло. Вы давно этого ждали, да?

Румынская дива Инна с песней «Hot». Здесь на Первом радио в программе «В нерабочий полдень». А вот еще сообщение. Привет, хочу поздравить своего отца Марка Гальфмана с сегодняшним днем рождения. Пусть для него прозвучит прекрасная песня «Sweet Child in Time» в исполнении группы Guns N' Roses. Pardon, «Sweet Child of Mine». Ну, бывает, заработался. И, разумеется, само собой, эта песня уже звучит в нашем эфире.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: Центр Кар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
9: Новости Махсаны Хашмаль.
10: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
12: Продолжается, и сегодня у нас замечательная публика. Ребята, вы сегодня просто делаете настроение. Не так давно мы слушали песню «Мы бандито» и немножечко «Гангстериту», а сейчас мы послушаем еще один шедевр. «Добрый день», пишет нам Леонид. А можно ли, пожалуйста, песенку про Антошку из мультфильма про Антошку, в который он пошел копать картошку для хорошего субботнего настроение? Конечно, конечно. Песня про Антошку, который, сами понимаете, копает картошку. Прямо здесь, прямо сейчас для вас. Для моей жены Татьяны, он пишет, и сына Влада. Ага. Намек на то, что давно не ездили на дачу, что ли?

tam, tam, tam.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Фух, это было нелегко. Продолжаем, дамы и господа, мальчики и девочки, юноши и девушки, наш с вами программу в нерабочий полдень. И вот еще сообщение от кого сообщение? От Жени. Доброе утро. Хочу поздравить своего мужа Марка с днем рождения песней «Драгоста Динтей». Ну, знаете, когда я слышу вот это вот сочетание звуков «Драгоста Динтей», я просто начинаю драгаться со всех своих динтеев. Группа «Озон» для вас и для вашего мужа

0: Кстати, до меня дошли слухи, что на днях начинается что-то футбольное. Я в этом вообще ничего не понимаю, но вы наверняка да.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: В эфире Александр Солнцев.
0: Итак, мы продолжаем. Рига Сбалс написал: «Всем привет. В передаче ПМ Павел каждый день загадывает загадку». А не понимаю, это что? Книга жалоб у нас сегодня. Я часто отгадываю, я вас поздравляю, но никак не могу дозвониться, чтобы по праву заказать песню. Поэтому решил воспользоваться случаем и заказать песню в исполнении Влади Блайберга «Еврей Степартнер». Ах вы хитрый Ригал Сбалс. Я вот недаром говорю, что прибалты, они вот как бы с виду такие, а на самом деле, вот и вы такой, да? То есть, если не мытьем, то катанием. Но поскольку программа наша принимает абсолютно все сообщения, ваше принято и учтено. Специально для вас. Влади Блайберг, песня «Еврей Степартнер».

тихо, как в раю. Звезды над местечком высоки и ярки. Я себе пою, я себе краю, я себе пою.

Вот так внезапно закончилась эта песня. Ну что ж, у нас осталось времени ровно еще на одну композицию. И сейчас мы, наверное, ее послушаем. Тут есть у нас один радиослушатель, который очень-очень любит группу Deep Purple и всяческими путями делает так, чтобы одна хотя бы песня в неделю да прозвучала в нашем эфире.

вот тут мне пришло сообщение, мол, Александр, вы не говорите, что не понимаете, что близится чемпионат мира по футболу, мужчины Израиля могут стоить плохое про меня подумать. Вы знаете, во-первых, мне совершенно все равно, кто что про меня подумает. Во-вторых, я действительно не понимаю ничего в футболе. Никогда его не смотрел и не понимаю тех, кто его смотрит. Но я знаю, что для многих это важно. Именно поэтому у нас на радио будет целый проект в течение всего Мондиаля. А в течение проекта и внутри этого проекта будут обзоры игр и так далее, и так далее. Вам нравится?

0: этой замечательной ноте, дамы и господа, мы завершаем программу в нерабочий полдень и уходим в состояние рабочего полдня. Или нет? Ну, в общем, уходим в другое состояние сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Лякок. Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
9: Лякок.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: Два часа дня в стране.
10: Солнышко мое, вставай.
11: В эфире Александр Солнце.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан, впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Реклама. Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Новости Махсаны Хашмаль.
6: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама. Жаркое лето в Центр-кар.
1: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
0: Центр-кар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
2: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: Только в Центр-кар. Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц.
0: Центр-кар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

Итак, мальчики и девочки, я, пожалуй, как говорится, попрощаюсь с вами. Ненадолго, правда, завтра в 8 вечера мы уже вновь соберемся в этой студии. Ну, то есть, как-то мы. То есть, я с одной стороны, а вы, я очень надеюсь, с другой. Спасибо за то, что выбрали первое радио для того, чтобы...

0: Реклама. Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: «Ля Кок Маргарита» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Маргариту с петушком».
4: «Ля Кок» содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Новости «Махсаны Хашмаль».
6: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: «Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Пентагон определил уровень угрозы израильского шпионажа за США как высочайший. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Разведывательное управление Министерства обороны США повысило уровень угрозы со стороны иностранной контрразведки в отношении Израиля до высочайшего, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух действующих официальных лиц и одного бывшего американского чиновника. Согласно отчету, Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации Трампа по конфликтам на Ближнем Востоке. Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что утверждение о том, что Израиль шпионит за США, совершенно не соответствует действительности. Пентагон от комментариев отказался. Три офицера армии обороны Израиля получили ранения различной степени тяжести в результате двух отдельных инцидентов в ходе оперативных действий на юге Ливана. Как сообщила пресс-служба ЦАЛЯ, в минувший четверг один военнослужащий пострадал из-за падения подозрительной воздушной цели, запущенной террористами. Вчера утром произошел второй инцидент. Во время столкновения с боевиками в ближнем бою тяжелые ранения получил еще один офицер. Его товарищ был легко ранен. Во всех случаях пострадавшие военнослужащие были оперативно эвакуированы с поля боя в медицинский учреждения. Один из тяжелораненых офицеров ЦАЛЯ был доставлен вертолетом в медицинский центр Галилеи в Наарии. Установленный президентом США Дональдом Трампом 60-дневный срок для ведения переговоров с Тегераном близится к завершению, передает телеканал Аль-Арабия. Согласно публикации, Трамп проинформировал посредников о том, что обсуждения не будут продолжены по истечении этих 60 дней, и Тегеран должен дать свой ответ в кратчайшие сроки. По данным Аль-Арабии, стороны достигли определенного прогресса в вопросе о замороженных иранских активах, однако между США и Ираном по-прежнему остаются разногласия относительно точной суммы

которая должна быть разблокирована, и конкретных сроков ее выплаты. Представители Хамаса прибыли накануне в Каир для обсуждения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает телеканал Аль-Джазира. Хамас сообщил, что некоторые его представители прибыли в Каир перед запланированными встречами с египетскими официальными лицами и посредниками, чтобы завершить реализацию первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе, заключенного при посредничестве США, передает телеканал. Согласно сообщению, делегацию Хамаса в Каире возглавляет Халиль Аль-Хая. В заявлении Хамаса говорится, что его представители будут обсуждать, как остановить повторяющиеся израильские атаки на сектор Газа и создать надлежащие механизмы для перехода ко второму этапу соглашения. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Андрей Оренштейн с программой «Шавуа Тов».

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Что-то задумался о том, насколько многогранно слово «программа». То есть это и что-то, что мы задаем делать компьютеру, это и вроде как вот программа «Шавуатов» на Первом радио, и много чего еще. А еще я помню, когда этим словом назывался телеканал, который вы смотрели. Программа такого-то канала, программа такого-то. Ну ладно, неважно. Андрей Эйнштейн, меня зовут. Здравствуйте, дамы и господа. Это программа «Шавуатов» на 89.1 FM. Каждую субботу с 3 до 8 часов вечера вместе мы слушаем хорошую музыку и отдыхаем. И больше ничего. Все наши аналитики, специалисты во всех самых разнообразных вопросах тоже отдыхают. Им сегодня нечего сказать. Берите с них пример. Отдыхайте тоже, поскольку новая неделя начнется и нас опять закрутит в этом ближневосточном водовороте. Ну а пока используем время, кто как может, кто-то, возможно, сегодня активно, не знаю, занимается спортом. Я вот с утра в субботу всегда выхожу на набережную в Тель-Авиве и смотрю, бежит народу больше, чем обычно, явно больше. Я не знаю, с чем это связано, с тем, что, видимо, перед работой по каким-нибудь вторникам и средам не бегается, а вот именно в субботу бежать хочется очень сильно, не очень понимаю. Но в любом случае, надеюсь, что наш музыкальный плейлист поможет вам в любом занятии, в активном, неактивном. Лежать на диване тоже наверняка под него будет очень хорошо. Давайте проверим. «Рикошет» в исполнении «Виагра» прозвучит, также «Trust Fall» от «Pink» открывает сегодняшнюю программу «Шавуатов» на Первом радио. Энрике Иглесиас с произведением «Ми пасе». Ну, наверное, так произносится. Давайте послушаем, как в оригинале.
6: Farm, lanzai Enrique Iglesias.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
4: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
6: Первое радио.
7: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
8: Имейте совесть! 2 часа ночи!
7: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
3: Реклама.
9: Лена, ну какая машина?
10: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
9: Все ясно, надо брать.
11: Центр Кар Азур. Дыры Хашева 9-03-558-54-58.
12: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
13: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
14: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
12: Только в Центр Кар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Дерех Хашева 9.
15: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
15: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
17: Еще ниже!
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Реклама.
18: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
19: Весели.
18: Молодец, понял.
19: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
9: На Первом радио.
20: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем кутурянам. Программа Шавуатов тут как тут на 89.1 FM. Каждую субботу с 3 до 8 часов вечера слушаем музыку и отдыхаем в преддверии новой рабочей недели. Никаких других активностей у нас не ожидается, и это хорошо. Что-то все-таки есть, что немножечко может вас отвлечь от прослушивания музыки. Давайте санонсирую. Буквально через 6 минут в нашем эфире повтор рубрики «Сундук Баха» от Светланы Карабут. На радость всем любителям классической музыки, а также для всех тех, кто открыт к чему-то новому, а точнее даже старому. А до этого момента успеем услышать произведение «Не время» от группы «Серебро», «Uptown Girl» от Westlife. Ну и стоит напомнить, дамы и господа, что совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу 2026, и поэтому Первое радио запускает специальный проект, посвященный Мундиалю. Начиная с 12 июня, каждый день будем рассказывать о самых свежих новостях и главных событиях футбольного первенства. Так что слушайте в 8.15 утра и в 15 часов 15 здесь на 89.1 FM.
21: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
22: Эй, капитан! Впереди земля!
21: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашем канале.

0: Сундук Баха.
1: «Ледяная тишина» – так приняла публика премьеру «Нормы» композитора Беллини в 1831 году. Для истории оперы это один из самых странных парадоксов, потому что сегодня «Каста Дива» считается едва ли не вершиной итальянского бельканто и одной из самых узнаваемых арий в мире. Термин «бельканто» буквально означает «красивое пение», но в действительности речь идет о гораздо более сложном искусстве. Это особая культура звука, в которой голос должен сохранять абсолютную пластичность, ровность и свободу. Хорошая бельканто создает ощущение, будто певец не преодолевает технические трудности, а живет внутри бесконечной вокальной линии.

0: Драматургия оперы делает эту арию еще сильнее. Норма – верховная жрица друидов, духовный лидер народа, находящегося под властью Рима. При этом она тайно любит римского проконсула Полиона, человека, которого ее народ должен считать врагом. У них есть дети, о существовании которых никто не знает. А затем Полион увлекается молодой жрицей Адальджизой. В итоге вот он, неразрешимый внутренний конфликт. Долг перед народом, религиозный статус, тайная любовь, материнство, ревность и предательство. Именно поэтому «Каста Дива» звучит так завораживающе. На поверхности это молитва о мире и покое, обращенная к Луне. Но внутри этой музыки уже чувствуется катастрофа, которую Норма пытается удержать усилием воли. Беллини переписывал эту арию 8 раз. Он принципиально хотел добиться абсолютно непрерывной вокальной линии. В этом и заключается суть бельканта. Не просто красота звука, а ощущение, будто голос существует вне физических усилий. Хорошее исполнение «Каста Дива» действительно должно звучать почти бесшовно. Именно поэтому партия «Нормы» считается одной из самых сложных в репертуаре сопрано. До сих пор эталоном исполнения «Нормы» остается великая Мария Каллас. Ей удалось сделать почти невозможное – соединить в этой музыке холодное совершенство формы и живую человеческую боль. На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана. Светлана Карабут в свежем выпуске.
1: Сундук Баха.
2: Шавуатов на Первом радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Белая карта.
2: Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
5: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
6: Мы живем в самой спортивной стране мира.
7: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
8: Давайте скажу честно. Вот признаюсь, конечно, это плохо.
7: Это немыслимо.
8: Согласен.
6: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ-спорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
8: Эли Швидлер.
7: Марк Кричевский.
5: «Топ-спорт».
6: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
8: Редко, но метко. Да.
5: Реклама.
9: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
10: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании «Шмидт Китченс». Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
11: Абалонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Новости Махсаны Хашмаль.
14: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Реклама.
17: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
18: Веселее.
17: Молодец, понял.
19: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
20: Шавуатов на Первом радио.
21: Где зрители аплодируют?

Понарошку только что в нашем эфире, и не только о любви, от Мари Краймбрери. 15 часов и 48 минут в Израиле. Продолжать, дамы и господа. Это программа «Шавуатов» на 89.1 FM. Каждую субботу слушаем хорошую музыку и отдыхаем в преддверии новой рабочей недели. И так будет впредь. Впереди у нас «Set Eyes» от Энрике Иглесиаса. Прямо сейчас «Mood Ring» и новозеландская певица «Lord».

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
2: Реклама.
4: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий
5: в соответствии с условиями мероприятия.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Ля Кок.
2: Ля Кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
8: Ля Кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
0: Добрый день всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Прекрасного настроения всем, кто рядом. Продолжаем, дамы и господа, слушать хорошую музыку и отдыхать в преддверии новой рабочей недели в рамках программы «Шавуатов». Единственная программа, где у нас нет никаких специалистов ни по какому-либо вопросу, ни у кого нет никакого мнения. Мы здесь на тех же самых правах, что и вы, просто чуть-чуть с другой стороны, дамы и господа. Продолжаем слушать наш музыкальный плейлист, поскольку должна же быть у нас программа, в которой музыки чуть побольше, чем присутствие ведущего. Поэтому я тоже, кстати, меня Андрей Оренштейн зовут, тоже не буду вас утомлять, дамы и господа. Просто скажу, что если вам недостаточно того, что сегодня уже 6 июня, как время бежит, вот это да, уже 6 официальный день лета и суббота, если вам этого для хорошего настроения недостаточно, сообщаю, что сегодня отмечается официально, но не официальный праздник. Такое тоже бывает. День Тетриса сегодня. Дата эта приурочена к 1984 году, когда советский программист Алексей Пожитнов создал первую играбельную версию вот этой вот самой игры на компьютере Electronica 60. Игра, мне кажется, настолько известна, что кому-то что-то про нее еще рассказывать совершенно не представляет никакого смысла. Некоторые ее знают как Brick Game, некоторые как Тетрис, некоторые еще как-то, и уверен, что каждый хоть раз в жизни доиграл. Так что, кстати, проверено, вот во время всех наших вот этих вот ближневосточных приключений очень успокаивает и расслабляет голову. Так что, если вам нужно немножечко побыть где-то отдаленно, вот рекомендую поиграть в Тетрис сегодня и слушайте нас при этом. В ближайшие 15 минут у нас тут Леди Гага, Ариана Гранде с треком «Rain on Me», «Сумасшедшие ночи» от группы «Бандерас» открывает музыкальный час. Life

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.
4: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
5: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
6: Я это...
7: Что? Опять?
8: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
9: «Снова Вергунова».
7: Сейчас спою.
8: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
7: Спасибо.
8: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
7: Ты заходи, если что.
10: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
3: Реклама.
11: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Жаркое лето в Center Car.
12: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
0: Center Car Azur.
12: Дерех Ашива 9.
13: Ля Кок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
14: Ля Кок.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
16: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
18: Еще ниже!
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
3: Реклама.
19: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
20: Веселее.
19: Молодец, понял.
20: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
21: Шавуатов на Первом радио.

0: Только что в нашем эфире семейное трио Jonas Brothers и произведение Mercy. Кстати, изначально они собирались называться не братья Джонасы, а сыновья Джонаса. Да, чуть не забыл. Вот, я подумал, что хорошее тоже было название. Не знаю, чего они от него отказались. Могли бы назваться сыновья матери Джонас или там родственники дяди Джо Джонаса. Тоже хорошее. Кстати, не занято, забирайте, если кому надо. В ближайшем будущем, дамы и господа, в нашем эфире Кристина Арбакайте с произведением «Поговорим». Также «Airplanes» от B.O.B. и Хэлли Уильямс. А прямо сейчас, друзья, позвольте напомнить вам о том, что совсем скоро стартует Мундиаль. И если вы не в курсе, то мы постараемся держать вас в курсе, поскольку Первое радио запускает специальную рубрику, посвященную Мундиалю. Начиная с 12 июня, каждый день будем рассказывать о самых свежих новостях и главных событиях футбольного первенства. Слушайте 8.15 и в 15.15 на 89.1 FM.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Шавуатов на Первом радио.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Реклама.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мада Неймания» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
7: В соответствии с условиями мероприятия.
8: Новости Махсаны Хашмаль.
9: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Реклама.
12: Шавуа טוב на Первом радио.

0: Хочется в аэропорт, честно говоря, ехать с какими-то другими эмоциями, более положительными. Но такие тоже имеют место быть. Макс Барских только что в нашем эфире с произведением «Самолет». Через три минутки, друзья, мы приземлимся в начале нового музыкального часа на 89.1 FM и откроет его выпуск новостей от Светланы Карабут.
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
5: Год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
6: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском.

0: Лично с тобой. Первое радио в интернете.
1: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
2: «Оболонь». Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Иордания и Саудовская Аравия осудили иранские атаки на Кувейт и Бахрейн. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Иордании осудило иранские атаки на Бахрейн и Кувейт, заявив, что они нарушают суверенитет обеих стран и угрожают их безопасности, стабильности и территориальной целостности. В своем заявлении ведомство заявило, что нападения являются явным нарушением международного права и представляют собой опасную эскалацию, подрывающую усилия по восстановлению безопасности в регионе. Саудовская Аравия также заявила, что иранские атаки подорвали международные усилия по восстановлению стабильности на Ближнем Востоке. Как сообщалось ранее, этим утром Иран выпустил 7 баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна. Атака произошла спустя несколько часов после того, как американские военные успешно отразили налет 4 иранских беспилотников «Камикадзе». Установленный президентом США Дональдом Трампом 60-дневный срок для ведения переговоров с Тегераном близится к завершению, передает телеканал «Аль-Арабия». Согласно публикации, Трамп проинформировал посредников о том, что обсуждения не будут продолжены по истечении этих 60 дней, и Тегеран должен дать свой ответ в кратчайшие сроки. По данным «Аль-Арабии», стороны достигли определенного прогресса в вопросе о замороженных иранских активах, однако между США и Ираном по-прежнему остаются разногласия относительно точной суммы, которая должна быть разблокирована, и конкретных сроков ее выплаты. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинение президента Ливана Жозефа Ауна о том, что Тегеран вмешивается во внутренние дела Бейрута на фоне войны между Израилем и Хизбаллой. Судя по комментариям господина Ауна, можно подумать, что именно Иран оккупировал пятую часть Ливана, вытеснил четверть ливанцев и ежедневно бомбит его страну, пишет Аракчи в соцсети X. «Если бы Ливан был разменной монетой в переговорах с Ираном, мы бы давно заключили сделку. Спасите Ливан от вашего настоящего врага, господин президент», обращается Аракчи к Ауну. Комментарии Ауна прозвучали после того, как Хизбалла отвергла новое соглашение о прекращении огня между израильским и ливанским правительствами, достигнутое при посредничестве США. В работе популярного израильского платежного приложения Bit произошел сбой. Пользователи сообщают о неудачных денежных переводах и трудностях при обращении в службу поддержки. По словам клиентов, деньги, отправленные через приложение, не поступают получателю. Неполадки начались в первой половине дня. В компании сообщают, что знают о проблеме и работают над ее устранением. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится и останется в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 20-28, в Хайфе 19-25, в Бершеве 18-31, в Эйлате 23-36 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: Где зрители аплодируют, аплодируют.
2: Большое спасибо Светлане Карабуд за итоговый на сегодня выпуск новостей. Ну а мы возвращаемся к нашей основной программе, которая заключается в ничего не делании и прослушивании нашего музыкального плейлиста, поскольку это программа Шавуа Тов. Вот таким образом мы и действуем здесь каждую субботу, а также разнообразные другие праздничные даты с 3 до 8 часов вечера. И так будет впредь, дамы и господа. Напоминаю, что мы с вами до 8 еще раз, до 11 в FM-диапазоне, в том числе и на севере с недавних пор. И напомню, что в любой точке мира вы также имеете возможность нас слышать посредством нашей аппликации. Если у вас ее еще нет, ее можно заполучить вот хоть прямо сейчас с помощью вашего мобильного девайса, в зависимости от того, Apple Store это или Google Play, направляйтесь туда, в строке поиска «Первое радио 89.1 FM» английскими буквами, скачивайте аппликацию и будьте с нами 24/7 в любой точке планеты. В ближайшие 15 минут в нашем эфире «Моя Мишель» с произведением «Роман», также «Тейт Макрай», «It's okay, I'm okay» открывают этот музыкальный час Эд Ширн и «New Man».

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.
4: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
5: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Реклама.
6: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
7: Лякок Блю Лагун. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
8: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Реклама.
9: Шавуа Тов на Первом радио.

Знакомая вам наверняка по хиту «Call Me Maybe» Carly Rae Jepsen только что с произведением «Stay Away». Кстати, певицу можно поздравить, она тут вовсю публикует новый материал. И вот пару месяцев назад у нее вышел новый видеоклип, в котором снялся целый оскаровский призер, на секундочку, а именно всем известный актер Том Хэнкс. Причем самое интересное, что это была его идея и его инициатива. Ну а мы продолжаем, дамы и господа. Говоря о кино, пускай о нем лучше поговорит Катя Санна. Буквально через 6 минут в нашем эфире она появится со своей рубрикой «Кино и котлеты». А до этого момента послушаем сольный выход вокалиста группы Maroon 5 Адама Левайна «Good Mood».

0: вино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
1: Да, это я, и зовут меня Катерина. Привет, гурманы и киноманы. С вами рубрика «Кино и котлеты», и сегодня мы отправляемся в Лос-Анджелес 90-х, подкручиваем радиоприемник и заказываем бургер. Но не простой, а, как говорил персонаж Сэмюэла Джексона в фильме «Криминальное чтиво», бургер – это краеугольный камень любого питательного завтрака. Помните ту самую сцену, где Джулс берет чужой гамбургер, делает огромный укус и с блаженством произносит: это действительно чертовски вкусный бургер.
2: Что за гамбургер?
3: Чизбургер.
2: Нет, точнее, где затарились? В Макдональдсе, в Венди, в Джек ин зе Бокс. Где?
3: Бикахуна-бургер.
2: Бикахуна-бургер. Это гавайская обжорка. Слышал, они вкусно готовят. Только я сам не пробовал. Как они?
3: Хорошие.
2: Не против, если я откушу?
1: Это был бургер из вымышленной гавайской сети Биг Кахуна. Кахуна? Слово кахуна пришло из гавайского языка, где оно изначально означает жреца, шамана или эксперта в каком-то деле. В американском сленге середине 20 века, особенно у серферов, большим кахуной стали называть босса, авторитета или просто главную шишку. Так что название бургера переводится примерно как «большой босс» или «главный бургер».
4: Уясни, это моральная самопроверка. Сможешь ли ты сохранить верность хозяину? Поскольку верность – это важно.
1: Квентин Тарантино просто обожал придумывать несуществующие бренды для своих фильмов, чтобы не делать бесплатную рекламу. И Биг Кахуна стал настолько культовым, что сегодня мы приготовим его прямо на вашей кухне. Главный секрет этого гавайского парня – сочетание сочной говядины, плавленного сыра и ананаса с пикантным соусом. Обещаю, это будет так вкусно, что вам захочется процитировать пару строк из Танаха.
2: «И узнаешь ты, что имя мое – Господь! Когда совершу над ними мое мщение!»
1: А вообще-то сеть Биг Кахуна Бургер – это сквозной символ режиссера. Эти бургеры едят и упоминают в таких фильмах, как «Бешеные псы», «От заката до рассвета», «Четыре комнаты» и «Доказательство смерти». Шикарный вишневый «Шевроле Шевель Малибу» 64-го года, на котором Винсент Вега, Джон Траволта, везет Мию Уоллес в ресторан, тоже принадлежал Тарантино. Самое безумное, что прямо во время съемок фильма машину угнали. Найти редкий автомобиль удалось только спустя 19 лет. В 2013 году полиция случайно наткнулась на него в гараже одного коллекционера, который даже не подозревал о криминальном прошлом своей покупки.
4: Это то, что мне кажется?
2: Угу.
4: Красиво.
5: Черт побери, что это такое?
6: Отпусти его! Отпусти его! Пусти его! А то сдохнешь!
1: Культовая сцена танца на конкурсе в Jack Rabbit Slims – чистая импровизация в плане движений. Ума Турман дико переживала, что не умеет профессионально танцевать. Тогда Траволта, который вообще-то звезда фильма «Лихорадка субботнего вечера», сказал ей: «Просто повторяй за мной». Он скопировал движения из старых американских шоу и французских фильмов, сделав танец легендарным.
7: Танцуем?
2: Не-не-не-не-не-не-не-не.
7: Я полагаю, Марселос, мой муж и твой босс, сказал тебе развлечь меня и делать, что я хочу. Хочу танцевать, хочу победить, хочу этот кубок. Так что танцуй лучше.
1: Еще мало кто знает, что цитата из книги пророка Иезекииля, глава 25, стих 17, которую Джулс пафосно читает перед тем, как нажать на курорт, в реальности почти полностью придумана тоже Тарантино. Настоящий стих из Библии содержит лишь пару финальных строчек, а весь остальной грозный текст про путь праведника и пастыря в долине тьмы Квентин дописал сам для пущего драматизма. Так, вернемся к рецепту. Поскольку в фильме точный состав не называется, шеф-повара и фанаты совсем всего мира сошлись на идеальной гавайской реконструкции. Так что нам понадобятся булочки для бургера, лучший бриош – 2 штуки, качественный говяжий фарш, жирность 80/20, примерно 400 грамм, ананас – 2 круглых кольца, свежий или консервированный, здесь неважно, сыр чеддер, ломтики – 4 штуки, красный лук – несколько колечек, листья салата – 2 штуки, и для соуса – 2 столовые ложки соуса барбекю, 1 столовая ложка соевого соуса, 1 чайная ложка коричневого сахара для карамелизации ананаса. Теперь готовим.
8: За работу, мальчики.
4: Добавить бы, пожалуйста.
8: Не понял.
4: Я сказал, добавить бы, пожалуйста.
8: Значит так, пижон, я пришел не просить, а говорить тебе, что нужно делать.
1: На сухой сковороде или гриле обжариваем кольца ананаса. Посыпаем их щепоткой коричневого сахара и сбрызгиваем соевым соусом, чтобы они слегка карамелизировались. Снимаем. Формируем две плоские котлеты, которые чуть шире самих булочек. Солим и перчим только снаружи, прямо перед тем, как выложить на раскаленную сковородку. Жарим по 3 минуты с каждой стороны. За минуту до готовности выкладываем на котлеты по 2 ломтика сыра чеддер и накрываем крышкой, чтобы он расплавился. Подрумяниваем разрезанные булочки на сливочном масле на той же сковороде, где жарилось мясо. Они должны впитать мясные соки. Ну а затем собираем. Нижняя булочка, смазанная соусом барбекю, лист салата, колечки красного лука, затем сочная говяжья котлета в расплавленном сыре, кружок карамельного ананаса и верхняя булочка, также слегка смазанная соусом.
8: Что дальше?
9: Что дальше? Я скажу, что дальше. Я вызову пару крутых обдолбанных нигеров с паяльной лампой и клещами, чтобы занялись этими клоунами.
1: Все. По-моему, очень даже недорого и вкусно. Кстати, о бюджете. Фильм стоил всего 8 миллионов долларов, а в прокате собрал больше 210 миллионов. Из них приличная часть ушла на культовый саундтрек. Ведь Тарантино принципиально не нанимал композитора, а просто собрал все свои любимые старые пластинки. Ну что, друзья, теперь вы знаете, как превратить обычную кухню в съемочную площадку Квентина Тарантино. Готовьте свой Биг Кахуна, включайте рок-н-ролл и помните, если ваш бургер получился чертовски вкусным, вы на правильном пути. А если кто-то рядом начнет занудничать про метрическую систему и Royal Cheese, просто угостите его этим гавайским шедевром.
10: А еще знаешь, как в Париже четвертьфунтовый с сыром называют? У них метрическая система, они не знают, что за хрен четверть фунта.
9: И как же тогда?
10: Вот так, рояль с сыром.
9: Рояль с сыром?
10: Точнее.
1: Приятного аппетита, классного дня и до встречи в эфире. Пока.
0: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
11: Шавуа Тов.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
6: Реклама.
7: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
8: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: Center Car Azur.
6: Реклама.
13: Шавуа-тов на первом.

0: С возвращением после рекламы, уважаемые, это программа «Шавуатов». Каждую субботу здесь, на 89.1 FM, слушаем хорошую музыку и отдыхаем кто как умеет, в меру, конечно, своей испорченности. В ближайшие 10 минут вашему вниманию в качестве нашего совместного субботнего саундтрека группа «Градусы», видимо, Кьюга Зои Вес с произведением «Love Me Now», также «Тайант» с треком «Vibe». Ну а прежде, чем мы приступим к прослушиванию этого самого списка, позвольте напомнить, дамы и господа, что совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу 2026, и поэтому Первое радио запускает специальный проект, посвященный Мундиалю. Начиная с 12 июня, каждый день будем рассказывать о самых свежих новостях и главных событиях футбольного первенства. Слушайте в 8.15 и в 15.15 на 89.1 FM.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ спорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топ спорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.
3: Реклама.
0: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
3: Новости «Махсаны Хашмаль».
4: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Реклама.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Прекрасного настроения всем, кто здесь в шестой вечер официального лета. Это программа «Шавуатов». Вместе с вами слушаем хорошую музыку и отдыхаем, кто как умеет, в меру своей испорченности, конечно же. Кто-то, может быть, занимается чем-то активным, кто-то себе позволил сегодня, наоборот, не быть активным ни в коей мере и полеживать на диванчике, что тоже замечательно, естественно. Надеюсь, наш музыкальный плейлист, подготовленный специально для вас, придется вам в пору. Давайте же скорее приступим к нему. Впереди у нас Lord Supercut, Дэвид Гетта и Бибер Экса «I'm Good», а прямо сейчас этот музыкальный час открывает Илья Лугусенко и Мумий Тролль. Где вы, девчонки?

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: «Центркар Азур».
3: Дерех Ашива 9.
5: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
0: Реклама.
8: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
9: Веселее.
8: Молодец, понял.
10: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
11: Шавуатов на Первом радио.
12: Здесь зрители аплодируют.

Только что InXS в нашем эфире с произведением New Sensation. Кстати, вот лично для меня сенсацией было то, что я вот не особо следил за тем, что происходит с коллективом после смерти и ее вокалиста Майкла Хатчинса. А оказалось, что она даже не распадалась, а два раза меняла вокалиста, причем последний на данный момент раз вокалиста находили через специальное реалити-шоу Rockstar InXS. Победитель этого реалити-шоу, собственно, выступал вместе с группой и даже записал с ней альбом. В данный момент группа опять не активна, видимо, ищут нового вокалиста. Так что, если вы знаете кого, посоветуйте, пожалуйста. Мы продолжаем, дамы и господа. Впереди у нас Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Ну а прямо сейчас Velvet, Капитан Арктика.

0: группа «Серебро» только что в нашем эфире и сломана. Говоря о наградах, дамы и господа, позвольте напомнить о том, что совсем скоро кто-то будет получать и серебро, и бронзу, и золото, и все остальные прелести и почести в рамках чемпионата мира по футболу 2026. Совсем скоро в трех странах, США, Канада и Мексика, стартует вот этот вот самый чемпионат, и мы, естественно, будем за ним следить здесь, в нашей стране. Начиная с 12 июня, каждый день будем рассказывать о самых свежих новостях и главных событиях футбольного первенства в нашем специальном проекте. Слушайте его 8.15 и 15.15 на волне 89.1 FM.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: But then there were two.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
6: Удивительный Савва Савостов.
7: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
6: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
8: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Андрей Оренштейн у микрофона. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы слушать хорошую музыку и отдыхать кто как умеет, перезаряжать свои солнечные батареи, которые, возможно, подсели у вас в течение этой самой недели. Хотя солнца у нас теперь предостаточно и будет предостаточно до, не знаю, до ноября, подозреваю, традиционно. Что касается музыкального наполнения на 89.1 FM, в самом ближайшем будущем с удовольствием вам расскажу, что услышим группу «Пятница», «I Believe in You», также «Юлию Войс» в этом городе, ну а откроет этот музыкальный час группа «The Black Eyed Peas» «Audios».

0: שבוע טוב מהפרב ים רדיו.
1: А девушка пьяна.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Вопрос с ребром».
4: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
5: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
6: Шавуа Тов.

0: прекрасного настроения всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Секундочку вашего внимания, друзья, позволю вам напомнить о том, что совсем скоро стартует Мундиаль, и Первое радио не остается в стороне. Мы запускаем специальный проект, посвященный этому событию. Начиная с 12 июня, каждый день будем рассказывать о самых свежих новостях и главных событиях футбольного первенства. Слушайте 8.15 и 15.15 на волне 89.1 FM.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: была такая группа LMFAO, произведениями которых в основном озвучивали молодежные комедии из нулевых. Ну вот, только что в нашем эфире выход сольный одного из участников данного коллектива, Red Fool. Трек назывался New Thing. На этом моменте, дамы и господа, мне надлежит с вами попрощаться. Скажу традиционно всем вам шавуатов, естественно, и пожелаю прекрасного завершения вечера, всех притворений ваших планов в жизнь. Ну и, естественно, еще раз шавуатов, хорошей нам спокойной недели. До скорой встречи.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
3: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Первое радио.
6: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
7: Имейте совесть! 2 часа ночи!
6: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: ошибся.
1: Со скоростью света из-под ног уходила планета.
0: Сердце забилось
1: быстрее кометы,
0: когда услышал в ответ.
1: Изучали друг друга,
0: каждую точку,
1: днем на земле,
0: в невесомости ночью.
1: Летали меж звезд,
0: далеко от земли, чувствуя лишь притяжение любви.
1: Жадно открывали запретные тайны, не прятали чувства, свои желания. Создание мира до бесконечности любовь наполняет.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь? Не то чтоб очень гладко, но в общем, знаешь, все в порядке, бед-бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, но вот только с личным «Привет!». Привет, а дождь все не проходит, а я с утра не по погоде одет. Должно быть, я уже простужен,

Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: клуб.
1: Сумки в круг.
0: Вот знает каждый идиот
1: нашим слов.
0: И как раньше чешем в клуб.
1: Сумки в круг.
0: Модами.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

Двигаясь без цели под дождем и солнцем, я очутился на перекрестке малознакомой части города, где я увидел это. Не знаю почему, но я как-то уже знал, что будет дальше. Впереди был целый день, и было понимание того, что этот день один из многих последовательностей, называемой жизнью. Было ощущение случайности реального и его малозначительности. Будто бы я был уже однажды кем-то, кого стоило бы вспомнить. Мне стоило бы позвонить ей, хотя я понимал, что я так и не найду подходящих слов. Стоило бы позвонить ей.

0: наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду. Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик. И в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен, одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета. Ты настолько сильна, что учусь у тебя, будто школьник, но мне это нравится. Мы настолько семья, столько ран на руках, и до космоса точно дотянемся. Твои волны упасть, ты огромная часть той детали, что сердцем называется. Знаю, будем сиять, и назад никогда не оглянемся.

внезапно возникает. Еще не ясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит между людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. В года разлук, в года сражений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, тогда командовал людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры

Рад пробить, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезались. Но кларнетист красив, как черт. Флейтист, как юный князь, изящен. И вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик